0: TV show, welcome to Kiss FM, мой. Есть самые лужи, круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: долгий ящик, ожидая себя. Перерыв на старое, за старое. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

котором сопли, бегут от страха, мысли бегут от мяка, те, кто выгорят, и зеркала в голове.

ночи навороченную попутня. И веселые картинки сыны помои. И весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах.

0: долгий ящик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.